Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.

когда хочется. Радио.

0: Радио в твоем стиле. В твоем стиле.
1: Видишь столько хорошего там, где пути ведут лишь к облакам. Душу беречь, как храм, в разуме без границ. Не пропускать страниц.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

Твой источник энергии.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ. В студии Валентина Новикова. Делегация Ленинградской области в ходе визита в Республику Беларусь посетила мемориальный комплекс «Курган Славы». Наши земляки почтили память героев, павших за родину в годы Великой Отечественной войны. «Курган Славы» вырос на месте Минского котла, где в 1944 году была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. Землю для «Кургана» везли со всей страны. Из Москвы, Ленинграда, Брестской крепости. Здесь побывали 40 миллионов человек из более чем сотни стран. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, у россиян и белорусов общая история и общая память. В Музее истории города Волхова открылась новая выставка картин под названием «Индустриальный пейзаж России и люди труда». Здесь представлены более 20 полотен художника из Череповца Евгения Калачева. На картинах оживают впечатляющие объекты химической, металлургической и нефтегазовой промышленности, которые строят в России в наши дни. Но главное – не здания, а люди – монтажники, сварщики, геодезисты, машинисты крана. Те, чьими руками создается промышленная мощь страны. Открытие экспозиции приурочили ко дню рождения музея. Она будет работать до 31 октября. Вход свободный. В Волховском районе стартовала сезонная вакцинация против гриппа. В межрайонную больницу поступила партия вакцин, в том числе для детей и для лиц с хроническими заболеваниями. Комплексная вакцинация против гриппа и пневмокока позволит свести к минимуму вероятность заболевания, облегчит течение болезни в случае заражения и защитит от серьезных осложнений. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинических отделениях для взрослых и детей по месту жительства, медицинских кабинетах, в детских образованиях, образовательных учреждениях, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Традиционно для удобства жителей в Волхове работает мобильный пункт вакцинации. Представители Волховского района приняли участие в конкурсе профмастерства «Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области». Соревнования прошли в пожарной части номер 100 города Сертолово. Программа испытаний включала два этапа – теоретический и практический, в условиях, приближенных к реальным. Среди наших лучший результат показала диспетчер 148-й пожарной части из Сестроя Екатерина Жильцова. Она заняла второе место в своей номинации. Достойно выступили и другие огнеборцы из Паши, Сестроя и Новой Ладоги. Активисты бегового сообщества «Волхофран» приняли участие в региональном этапе забега «Кросс-нации» в Сосновом Бору. Более 1300 спортсменов разного возраста соревновались на дистанциях в 1, 4 и 8 км. Помимо жителей Ленинградской области бежали и представители других регионов страны. Забег прошел в рамках празднования Года единства народов России. В этот же день волховчанин Игорь Кобрисев отличился на гонке героев «Урбан», где взял бронзу чемпионата. НАТО 47-го региона. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
2: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио. Гороскоп. На ВФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
6: Овен.
5: Сегодня овнам придется принять меры по ликвидации творческого беспорядка. Что поделать, если вы личность с тонкой душевной организацией?
6: Телец.
5: Тельцы сегодня могут позволить себе предаться мечтам. Иногда уйти от реальности просто необходимо.
6: Близнецы.
5: Близнецы сегодня будут легко решать все дела и проблемы. Это зарядит вас оптимизмом.
6: Рак.
5: Ракам сегодня следует повременить с вопросами. Ответы найдутся позднее.
6: Лев.
5: Сегодня львам лучше всего придерживаться собственной точки зрения. Мнение окружающих будет неверным.
6: Дева.
5: Девы сегодня весь день будут заботиться о близком человеке. Занятие, конечно, непростое, но приятное. Тем более вас очень искренне отблагодарят.
6: Весы.
5: А весам сегодня не нужно спешить. Также следует отказываться от всех рискованных сделок.
6: Скорпион.
5: Скорпионы сегодня помогут кому-то из близких с решением бытовой проблемы. Благодарное лицо озарится улыбкой, и это будет лучшим спасибо.
6: Стрелец.
5: Сегодня стрельцы смогут сделать мир немного прекраснее. Правда, звезды не говорят, в чем тут дело.
6: Козерог.
5: Козероги сегодня услышат интересную мысль, которую захотят воплотить в жизнь. Идею подадут друзья.
6: Водолей.
5: Водолеев сегодня ждут перемены в жизни. Они будут важными, но кратковременными.
6: Рыбы.
5: Рыбы сегодня прекрасно поработают и еще лучше отдохнут. Так держать. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
7: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: ВФМ.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Привет, как дела? Жалею, что родила. Ой, ну мам.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Ни одна работа не отнимает столько времени, сколько отчет о проделанной работе. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подключай интернет и ТВ от «Эталон Оптик». Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. «Эталон Бонус». За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1991 год. Ночные забавы.
6: Камера, мотор.
7: Чего ты говоришь, любимая? Сыграть? Ну, сейчас, кажется, на дворе ночь. Потихоньку? Нет, потихоньку не получится. У меня сакс. Музыкальный инструмент такой. Труба. Сыграть тебя дома? Нет, я не испугался. Нет, у тебя, конечно, интересней. Так скажи адрес. А квартирка? А так, однокомнатная или погабаритней? А, трехкомнатная? Это замечательно. Ага, этаж? Шестой? Ну все, я на цирлах. Беру тачку и лечу.

0: 7 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7 на VFM в студии Валентина Новикова. Делегация Ленинградской области в ходе визита в Республику Беларусь посетила мемориальный комплекс «Курган Славы». Наши земляки почтили память героев, павших за родину в годы Великой Отечественной войны. «Курган Славы» вырос на месте Минского котла, где в 1944 году была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. Землю для «Кургана» везли со всей страны. Из Москвы, Ленинграда, Брестской крепости. Здесь побывали 40 миллионов человек из более чем сотни стран. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, у россиян и белорусов общая история и общая память. В Музее истории города Волхова открылась новая выставка картин под названием «Индустриальный пейзаж России и люди труда». Здесь представлено более 20 полотен художника из Череповца Евгения Калачева. На картинах оживают впечатляющие объекты химической, металлургической и нефтегазовой промышленности, которые строят в России в наши дни. Но главное – не здания, а люди – монтажники, сварщики, геодезисты, машинисты крана. Те, чьими руками создается промышленная мощь страны. Открытие экспозиции приурочили ко дню рождения музея. Она будет работать до 31 октября. Вход свободный. В Волховском районе стартовала сезонная вакцинация против гриппа. В межрайонную больницу поступила партия вакцин, в том числе для детей и для лиц с хроническими заболеваниями. Комплексная вакцинация против гриппа и пневмокока позволит свести к минимуму вероятность заболевания, облегчит течение болезни в случае заражения и защитит от серьезных осложнений. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинических отделениях для взрослых и детей по месту жительства, медицинских кабинетах, в детских образовательных учреждениях, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Традиционно для удобства жителей в Волхове работает мобильный пункт вакцинации. Представители Волховского района приняли участие в конкурсе профмастерства «Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области». Соревнования прошли в пожарной части номер 100 города Сертолово. Программа испытаний включала два этапа – теоретический и практический, в условиях, приближенных к реальным. Среди наших лучший результат показала диспетчер 148-й пожарной части из Сестроя Екатерина Жильцова. Она заняла второе место в своей номинации. Достойно выступили и другие огнеборцы из Паши, Сестроя и Новой Ладоги. Активисты бегового сообщества «Волхофран» приняли участие в региональном этапе забега «Кросс-нации» в Сосновом Бору. Более 1300 спортсменов разного возраста соревновались на дистанциях в 1, 4 и 8 километров. Помимо жителей Ленинградской области бежали и представители других регионов страны. Забег прошел в рамках празднования Года единства народов России. В этот же день волховчанин Игорь Кобрисев отличился на гонке героев «Урбан», где взял бронзу чемпионата. НАТО 47-го региона. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду, 7 октября, в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM. Радио Ленинградской области. Гороскоп. На VFM.
3: Ваш ежедневный гороскоп.
4: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
3: Овен.
4: Сегодня овнам придется принять меры по ликвидации творческого беспорядка. Что поделать, если вы личность с тонкой душевной организацией?
3: Телец.
4: Тельцы сегодня могут позволить себе предаться мечтам. Иногда уйти от реальности просто необходимо.
3: Близнецы.
4: Близнецы сегодня будут легко решать все дела и проблемы. Это зарядит вас оптимизмом.
3: Рак.
4: Ракам сегодня следует повременить с вопросами. Ответы найдутся позднее.
3: Лев.
4: Сегодня львам лучше всего придерживаться собственной точки зрения. Мнение окружающих будет неверным.
3: Дева.
4: Девы сегодня весь день будут заботиться о близком человеке. Занятие, конечно, непростое, но приятное. Тем более вас очень искренне отблагодарят.
3: Весы.
4: А весам сегодня не нужно спешить. Также следует отказываться от всех рискованных сделок.
3: Скорпион.
4: Скорпионы сегодня помогут кому-то из близких с решением бытовой проблемы. Благодарное лицо озарится улыбкой, и это будет лучшим спасибо.
3: Стрелец.
4: Сегодня стрельцы смогут сделать мир немного прекраснее. Правда, звезды не говорят, в чем тут дело.
3: Козерог.
4: Козероги сегодня услышат интересную мысль, которую захотят воплотить в жизнь. Идею подадут друзья.
3: Водолей.
4: Водолеев сегодня ждут перемены в жизни. Они будут важными, но кратковременными.
3: Рыбы.
4: Рыбы сегодня прекрасно поработают и еще лучше отдохнут. Так держать. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
3: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами. VFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Не, настоящий отпуск – это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
3: Народные байки.
4: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов. Бульвар Чайковского. Дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
4: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Разные мысли. Не знаешь? Молчи. А знаешь, помалкивай. Разные мысли.

радио затихает, пропуская мои мысли. Утки машин, виск тормозов, дни, недели и числа. Тучи плывут, разрываются, еще немного. И небо чисто.

слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: дурака. Народные
1: частушки. Реклама. Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
2: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики в санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
6: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1973 год. Неисправимый лгун.
8: Камера, мотор.
9: Этот портсигар и мир потерял. 5 минут назад.
10: Что?
9: И мир? И мир.
10: Слушай, давай сейчас быстро побежим в милицию и получим свои законные 10% с этой находки. Ты знаешь, эта вещь дорогая, понимаешь, наверное, $1 миллион стоит. Значит так, если 10% с миллиона минус налоги, знаешь, сколько получится?
9: Да не надо мне никаких процентов, ведь человек, наверное, уже хватился. Побегу к Эмиру.
10: О, правильно, правильно. К Эмиру даже лучше. Мы тогда с тобой получим этими сертификатами.
9: Как вам не стыдно? Понимаете, это же наш дорогой гость.
10: Но вещь же тоже дорогая.
9: Хм, лопух.
6: VFM.
11: VFM. VFM.

0: VFM. Танцуют все.
1: Танцуют все.
2: VFM.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова. Делегация Ленинградской области в ходе визита в Республику Беларусь посетила мемориальный комплекс «Курган Славы». Наши земляки почтили память героев, павших за родину в годы Великой Отечественной войны. «Курган Славы» вырос на месте Минского котла, где в 1944 году была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. Землю для «Кургана» везли со всей страны. Из Москвы, Ленинграда, Брестской крепости. Здесь побывали 40 миллионов человек из более чем сотни стран. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, у россиян и белорусов общая история и общая память. В Музее истории города Волхова открылась новая выставка картин под названием «Индустриальный пейзаж России и люди труда». Здесь представлены более 20 полотен художника из Череповца Евгения Калачева. На картинах оживают впечатляющие объекты химической, металлургической и нефтегазовой промышленности, которые строят в России в наши дни. Но главное – не здания, а люди – монтажники, сварщики, геодезисты, машинисты крана. Те, чьими руками создается промышленная мощь страны. Открытие экспозиции приурочили ко дню рождения музея. Она будет работать до 31 октября. Вход свободный. В Волховском районе стартовала сезонная вакцинация против гриппа. В межрайонную больницу поступила партия вакцин, в том числе для детей и для лиц с хроническими заболеваниями. Комплексная вакцинация против гриппа и пневмокока позволит свести к минимуму вероятность заболевания, облегчит течение болезни в случае заражения и защитит от серьезных осложнений. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинических отделениях для взрослых и детей по месту жительства, медицинских кабинетах, в детских образованиях, учреждениях, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Традиционно для удобства жителей в Волхове работает мобильный пункт вакцинации. Представители Волховского района приняли участие в конкурсе профмастерства «Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области». Соревнования прошли в пожарной части номер 100 города Сертолово. Программа испытаний включала два этапа – теоретический и практический, в условиях, приближенных к реальным. Среди наших лучший результат показала диспетчер 148-й пожарной части из Сестроя Екатерина Жильцова. Она заняла второе место в своей номинации. Достойно выступили и другие огнеборцы из Паши, Сестроя и Новой Ладоги. Активисты бегового сообщества «Волхофран» приняли участие в региональном этапе забега «Кросс-нации» в Сосновом Бору. Более 1300 спортсменов разного возраста соревновались на дистанциях в 1, 4 и 8 километров. Помимо жителей Ленинградской области бежали и представители других регионов страны. Забег прошел в рамках празднования Года единства народов России. В этот же день волховчанин Игорь Кобрисев отличился на гонке героев «Урбан», где взял бронзу чемпионата. Чемпионата 47-го региона. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
2: ДФМ. Фрик Ленинградской области. Гороскоп. На ДФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
5: Овен.
6: Сегодня Овнам придется принять меры по ликвидации творческого беспорядка. Что поделать, если вы личность с тонкой душевной организацией?
5: Телец.
6: Тельцы сегодня могут позволить себе предаться мечтам. Иногда уйти от реальности просто необходимо.
5: Близнецы.
6: Близнецы сегодня будут легко решать все дела и проблемы. Это зарядит вас оптимизмом.
5: Рак.
6: Ракам сегодня следует повременить с вопросами. Ответы найдутся позднее.
1: Лев.
6: Сегодня львам лучше всего придерживаться собственной точки зрения. Мнение окружающих будет неверным.
1: Дева.
6: Девы сегодня весь день будут заботиться о близком человеке. Занятие, конечно, непростое, но приятное. Тем более вас очень искренне отблагодарят.
1: Весы.
6: А весам сегодня не нужно спешить. Также следует отказываться от всех рискованных сделок.
1: Скорпион.
6: Скорпионы сегодня помогут кому-то из близких с решением бытовой проблемы. Благодарное лицо озарится улыбкой, и это будет лучшим спасибо.
1: Стрелец.
6: Сегодня стрельцы смогут сделать мир немного прекраснее. Правда, звезды не говорят, в чем тут дело.
1: Козерог.
6: Козероги сегодня услышат интересную мысль, которую захотят воплотить в жизнь. Идею подадут друзья.
1: Водолей.
6: Водолеев сегодня ждут перемены в жизни. Они будут важными, но кратковременными.
1: Рыбы.
6: Рыбы сегодня прекрасно поработают и еще лучше отдохнут. Так держать. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами. VFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Первый признак старения. Звуки, которые вы когда-то издавали во время секса, теперь вы издаете, вставая с дивана.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Естественный отбор – это когда отбирают все. И это естественно. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 2001 год.
8: Даунхаус.
6: Камера, мотор.
9: Слышал я об этой Настасье Филипповне. Она с ответственным секретарем Совета Безопасности Тоцким сожительствует. За большие деньги.
10: Клевета! Я, дорогой, вам травмы сейчас нанесу.
1: Вефа. От жизни все бери. 99,3.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова. Делегация Ленинградской области в ходе визита в Республику Беларусь посетила мемориальный комплекс «Курган Славы». Наши земляки почтили память героев, павших за родину в годы Великой Отечественной войны. «Курган Славы» вырос на месте Минского котла, где в 1944 году была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. Землю для «Кургана» везли со всей страны. Из Москвы, Ленинграда, Брестской крепости. Здесь побывали 40 миллионов человек из более чем сотни стран. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, у россиян и белорусов общая история и общая память. В Музее истории города Волхова открылась новая выставка картин под названием «Индустриальный пейзаж России и люди труда». Здесь представлены более 20 полотен художника из Череповца Евгения Калачева. На картинах оживают впечатляющие объекты химической, металлургической и нефтегазовой промышленности, которые строят в России в наши дни. Но главное – не здания, а люди – монтажники, сварщики, геодезисты, машинисты крана. Те, чьими руками создается промышленная мощь страны. Открытие экспозиции приурочили ко дню рождения музея. Она будет работать до 31 октября. Вход свободный. В Волховском районе стартовала сезонная вакцинация против гриппа. В межрайонную больницу поступила партия вакцин, в том числе для детей и для лиц с хроническими заболеваниями. Комплексная вакцинация против гриппа и пневмокока позволит свести к минимуму вероятность заболевания, облегчит течение болезни в случае заражения и защитит от серьезных осложнений. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинических отделениях для взрослых и детей по месту жительства, медицинских кабинетах, в детских образованиях, учреждениях, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Традиционно для удобства жителей в Волхове работает мобильный пункт вакцинации. Представители Волховского района приняли участие в конкурсе профмастерства «Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области». Соревнования прошли в пожарной части номер 100 города Сертолово. Программа испытаний включала два этапа – теоретический и практический, в условиях, приближенных к реальным. Среди наших лучший результат показала диспетчер 148-й пожарной части из Сестроя Екатерина Жильцова. Она заняла второе место в своей номинации. Достойно выступили и другие огнеборцы из Паши, Сестроя и Новой Ладоги. Активисты бегового сообщества «Волхофран» приняли участие в региональном этапе забега «Кросс-нации» в Сосновом Бору. Более 1300 спортсменов разного возраста соревновались на дистанциях в 1,4 и 8 километров. Помимо жителей Ленинградской области бежали и представители других регионов страны. Забег прошел в рамках празднования Года единства народов России. В этот же день волховчанин Игорь Кобрисев отличился на гонке героев «Урбан», где взял бронзу чемпионата. НАТО 47-го региона. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: ФМ радио на Ленинградской волне. Гороскоп на VFM.
3: Ваш ежедневный гороскоп.
4: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
3: Овен.
4: Сегодня Овнам придется принять меры по ликвидации творческого беспорядка. Что поделать, если вы личность с тонкой душевной организацией?
3: Телец.
4: Тельцы сегодня могут позволить себе предаться мечтам. Иногда уйти от реальности просто необходимо.
3: Близнецы.
4: Близнецы сегодня будут легко решать все дела и проблемы. Это зарядит вас оптимизмом.
3: Рак.
4: Ракам сегодня следует повременить с вопросами. Ответы найдутся позднее.
3: Лев.
4: Сегодня львам лучше всего придерживаться собственной точки зрения. Мнение окружающих будет неверным.
3: Дева.
4: Девы сегодня весь день будут заботиться о близком человеке. Занятие, конечно, непростое, но приятное. Тем более вас очень искренне отблагодарят.
3: Весы.
4: А весам сегодня не нужно спешить. Также следует отказываться от всех рискованных сделок.
3: Скорпион.
4: Скорпионы сегодня помогут кому-то из близких с решением бытовой проблемы. Благодарное лицо озарится улыбкой, и это будет лучшим спасибо.
3: Стрелец.
4: Сегодня стрельцы смогут сделать мир немного прекраснее. Правда, звезды не говорят, в чем тут дело.
3: Козерог.
4: Козероги сегодня услышат интересную мысль, которую захотят воплотить в жизнь. Идею подадут друзья.
3: Водолей.
4: Водолеев сегодня ждут перемены в жизни. Они будут важными, но кратковременными.
3: Рыбы.
4: Рыбы сегодня прекрасно поработают и еще лучше отдохнут. Так держать. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
3: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: В рамках импортозамещения французский поцелуй следует заменить на костромской и адыгейский.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Лошадь в колхозе всю жизнь проработала, а председателем так и не стала.
0: Разные мысли.

0: музыка для твоих осенних приключений.
1: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светофоров.

Хоть я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов, пускай.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1979 год.
2: Тот самый Мюнхгаузен.
6: Камера, мотор.
7: Прошу осмотреть предлагаемую модель. Правда, вода здесь льется в масштабе 1 к 10.
8: Смешно.
9: Да.
8: В целом мне, господа, нравится.
9: Да.
8: Жаль только, что одна половина. А что, если не побояться и...
9: Ликвидировать? Или приблизить?
8: Соединить. Вот. Так даже смешнее.
9: Гораздо. И сразу польется вода.
10: Откуда же будем лить воду? Из какого места?
8: Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих, Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет, это нас не волнует.
9: Не в пустыне же.
1: Там, где ты. 99,3.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный наматрасник. Eight Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двух местных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: Ленинградский прием.

Dub, dub. Hey!

Nobody knows how to do. Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: схожу в платный туалет.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Чтобы куда-то въехать на белом коне, надо для начала научиться держаться в седле.

0: Время перемен. Слушай любимое радио в потоке новых ощущений. В нашем городе.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Народные байки.
1: С появлением планшетов многие уже стали забывать состав освежителей воздуха.
2: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
3: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год. Место встречи изменить нельзя.
7: Камера, мотор.
9: Ба, это же знакомые мне лица. Маня. Ну, в общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья-стрекоза. Только учти, что лето красное ты уже пропела, так что придется тебе на 101 километр отправляться.
10: Yeah.

0: 11 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
2: Закрома Родины.
3: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Куда ветер дует?
5: С погодой.
6: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
7: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Так, ну что, я выпишу вам таблеточки. Будете принимать их по 5 раз в день после еды.
3: Ой, доктор, а где ж я возьму столько еды? Народные
0: байки. Реклама.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Ни одна работа не отнимает столько времени, сколько отчет о проделанной работе.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: У меня жена стрепуха варит суп из кубика. От такого кубика мне не дать бы домика.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1978 год, 31 июня.
8: Камера, мотор.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится. А это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали. Но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, свернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM. Радио Ленинградской области.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ну чё, квартиру не купил ещё? Да не, снимаю. А, ну а с личным как, не женился? Да не, тоже пока снимаю.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Те, кто быстро запрягают, очень сильно напрягают.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Меня милый целовал у селосной ямы. Все глаза позеленели, как у обезьяны.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: На колени! Встаньте, идите сюда. Немного интересного рассказали о вас в Москве, Нижнем Новгороде и Одессе. Вы конченый человек, Берлага. Ой. Но будем разговаривать.
10: Будьте искренни.
9: Вы у нас как Шахерезада. Сегодня настало время рассказать о вашем сослуживце, гражданине Скумбриевиче. Есть такой? Меня очень интересует его художественный образ.
0: Только движение. VFM.

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывает кроссоверу дорогу в таксопарке. Это должно увеличить спрос на автомобили. Напомним, серийное производство «Лады Азимут» уже началось, а в продажу машины должны поступить до конца года. Стали известны характеристики гибридного Jetour T1 для России. Кроссовер получит силовую установку на 347 лошадиных сил, но привод только передний. Jetour T1 с бензиновым мотором доступен и с полным. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной линии на решетке радиатора. Цены и дату старта продаж пока не объявили. Российские дилеры начали закупать машины впрок. До конца года они хотят привезти побольше новых автомобилей по параллельному импорту. Причина простая – с 1 января снова вырастут ставки утильсбора. Это поднимет цены на ввозимые машины. По опыту прошлых лет это значит, что резкого подорожания после Нового года не будет. Цены вырастут постепенно. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводного он отличается другим мотором и коробкой передач. Мощность та же, но робот семиступенчатый и тяги стало больше. Зимой по снегу и на грунте кроссовер будет вести себя увереннее. Цена в топовой комплектации от 2 900 000 рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
2: ДФМ. ДФМ. В Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: За свою гордыню получишь в дыню.
3: Простите, святой отец, а это точно из Библии?
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Прекрасные незнакомки прекрасны, пока не знакомы.

0: Егору 47 может не уйти совсем.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1997 год. Брат.
7: Камера!

0: DFM. Только движение. Движение.
1: Давай без слез на этот раз.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минфину увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи, передает Интерфакс. «Проблема с наличием машин скорой помощи является острой для всех регионов России», отметила она. «Я прошу внимательно рассмотреть возможности увеличения финансирования на обновление парка автомобилей», сказала Матвиенко. «Это позволит поддержать отечественный автопром и решить проблему с текучкой кадров среди водителей машин скорой помощи», подчеркнула сенатор. «Данная проблема требует дополнительного рассмотрения», добавила спикер. Напомним, в августе сообщалось, что правительство Российской Федерации выделило более 1 миллиарда рублей на закупку для регионов 200 отечественных автомобилей для парка скорой помощи. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска: россияне чаще всего доверяют онлайн-курсам по хобби, здоровью и фитнесу, а также программам по освоению профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы GetCourse, с которыми ознакомилась газета.ру. По данным исследования, лидерами стали онлайн-курсы по хобби 29%, в эту категорию входят творческие программы от рукоделия и кулинарии до флористики и музыки. На втором месте программы, связанные со здоровьем и фитнесом. Люди доверяют курсам, связанным с весом, физической активностью, изменением образа. В тройку лидеров по доверию также входит обучение профессии, программы, которые помогают получить новую специальность или улучшить компетенции в текущей сфере. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
5: FM-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Фу, ну, слава богу, дорогая, ты дома. А то тут в новостях передавали, что на площади какое-то чучело жгут.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами.

0: 99.3. Душевное радио. Как ни крути.
1: Я уезжаю завтра, не хотел, ты знаешь, когда обратно, не от меня зависит. Пусть мы останемся друзьями счастья, хотя

конца есть начало. У любых начинаний последствия. Не бывает всегда все нормально и не будет всегда очень весело. Для меня ты во всем идеальная, поменяла мои представления, нереально из всего реального. Мы увидим.

0: малюсенька, так пейте аж малюсенька.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
7: Камера, мотор.
8: Ну, задача. Должен быть один капитан. А у меня их два. Никита, встань к двери. Если попаду в шапку, старого капитана к стенке поставим. Если ниже попаду, нового. А, Никита?
9: Батька, а как не попадешь вовсе?
8: Тогда оба поживут до завтрава.
9: Порешил бы ты их всех, батька. Только жратву на их переводим.
8: Нельзя, дурья ты голова. Нельзя. У нас армия будет. А может, я хочу свою тюрьму иметь? Почему ты меня запрещаешь? А, Никита?
9: Тюрьму запретить нельзя. Без тюрьмы никак невозможно.
8: То-то.
2: ВФМ. Верный дэнс-выбор.

0: 15 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Около 40% российских родителей рассказали, что их дети уже сталкивались с интернет-мошенниками. В 3% случаев семьи понесли серьезные финансовые потери. Такие результаты показал опрос маркетплейса «Финуслуги». Главным источником угроз родители считают социальные сети. Их назвали 71% респондентов. Однако ограничивают доступ детей к таким площадкам только 23%. Почти половина опрошенных, 48%, опасаются, что запрет осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками. Родительский контроль на смартфонах и других устройствах используют 47%. Участников исследования. При этом 11% признались, что дети уже научились обходить установленные ограничения. Главным способом защиты остается личный разговор. Обсуждением правил безопасности ограничиваются 55% родителей. И в завершении выпуска: при выборе имени для питомца важно, чтобы его было легко произносить и часто повторять, рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина. Она советует не давать животным распространенные в России человеческие имена. На прогулке это поможет избежать неловкости, если на имя собаки откликнется прохожий. Кроме того, кличку лучше выбирать короткую и удобную для произношения. Если ее трудно выговорить, питомцу будет сложнее к ней привыкнуть. Для кошек специалист рекомендует подбирать имена со свистящими или шипящими звуками, например, «С» или «Ш». Такие звуки напоминают привычное обращение «кис-кис», поэтому кошке может быть проще запомнить созвучную кличку. Имя собаки, в свою очередь, не должно напоминать распространенные команды. Из-за тонкого слуха животное различает звуки, однако сходство клички и команды может сбить его с толку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Ветер дует.
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду, 7 октября, в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
1: Ленинградский прием. Прием.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ой, уже третий день муж меня зовет и птичкой, и малышкой. А я все еще не могу понять, где он накосячил.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Трудно чувствовать себя своим, если ты сам не

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.

0: новогодний тур.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист-экскаватор, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
2: 1991 год. Ночные забавы.
8: Камера, мотор.
9: Кто этот человек?
10: Допустим, мой жених, мама.
9: Чей жених?
11: Моя фамилия.
9: А что он здесь делает в такое позднее время?
10: Танцует.
9: А кроме танцев?
11: Ведь ли я это...
10: Ничего объяснять не надо. Кроме танцев, мамочка, он еще ухаживал за мной.
9: Гражданин, я вас прошу покинуть этот дом.
11: Так ведь я, собственно...
9: Мамочка, он мой гость.
11: Когда я...
9: Оля, гость до 11 гость, а после 11 гостей надо выпроваживать.
10: Никуда он не пойдет. Он останется здесь до утра.
11: Ну, понимаешь, Олька, Петр, что делать?
9: В таком случае я звоню в милицию.
11: Нет, только не милицию. Милицию не надо, милицию я не люблю.
2: ДФМ. Танцуют все.
12: Танцуют все.

0: Южного берега.
1: Словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю.

0: так, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все.
1: Час уже в истории.
2: Смотри вперед.
1: VFM. Энергия.
2: Энергия твоего дня.

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские власти планируют собирать данные о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных к ним сим-карт и другие сведения о владельцах появятся в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект «Антифрод 3.0», опубликованный Минцифры. Если в устройстве используется нестандартная сим-карта, а eSIM, потребуется указывать его идентификационный номер. Операторы, к сетям которых подключаются M2M-гаджеты, должны будут проверять актуальность информации о них и обновить ее в единой системе, говорится в статье. В Минцифры считает, что мера поможет предотвратить использование сим-карт злоумышленниками. Уровень доверия россиян к отечественным фармпроизводителям за последние два года вырос на 9 процентных пунктов, а общий процент положительно оценивающих российские препараты достиг 94%. Об этом свидетельствуют данные исследования группы компаний «Нишфарм» и аналитического центра «НАФИ» «Барометр отношения россиян к своему здоровью». По данным исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддержать отечественного производителя, то сегодня на первый план выходят рациональные факторы. Главные причины доверия к российским препаратам – доступная стоимость, наличие положительного личного опыта использования и стабильность поставок. Половина россиян обращает внимание на страну производства лекарственного препарата, тогда как для второй половины этот фактор не имеет значения. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание «Variety». В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листопад прошел быстро, будет суровая зима. По прогнозам синоптиков, в среду 7 октября в Волхове ясно, днем до 13 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 6 метров в секунду, световой день составит 10 часов 58 минут, слабая магнитная буря.
4: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А кто это у нас здесь? А кто так плохо пахнет? А кто это рычит на дядю? Так наш участковый забирал из подъезда бомжа.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Обещания политиков – это как чай в термосе. Чем ближе дно, тем слаще. Разные мысли. Осень.
7: С любимым радио.
6: Ярко, тепло

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь. Соберешься на гулянку, муж командует, ложись!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1973 год. Неисправимый лгун.
7: Камера, мотор.
8: Понимаете, вот вы такой симпатичный бурухтан. И для монарха просто хороший человек. Но у вас сидит большой пережиток, ваша высочество. Такой феодальный. Вот вы не хотите дать женщинам избирательного права.
9: Да я дам.
8: Когда конкретно?
9: Да скоро.
8: Но это другой разговор. Ой, ваше высочество, а вы знаете русской?
9: Трохи.
8: А что же мне сразу как-то не сказали?
9: Протокол.
8: А где же вы научились?
9: А у меня старшая жена с Одессы.
8: Ну, так... Ваше высочество, я здесь ничего такого лишнего не наговорил?
0: VFM.

FM. Только движение VFM.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитии научной инфраструктуры и обеспечении математиков вычислительными ресурсами. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий документ. Главным приоритетом концепции стала материальная поддержка молодых ученых. В документе отмечается, что нынешние стипендии и зарплаты не соответствуют нагрузке, что способствует оттоку кадров. В связи с этим планируется увеличить стипендии аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволит им заниматься учебой и исследованиями без подработки вне профессии. Дети младшего школьного возраста, питающиеся в школьных столовых, не склонны досаливать и добавлять сахар в еду. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у таких детей формируется правильное пищевое поведение. У детей, которые получают качественное горячее питание в школах, наблюдается снижение приверженности к досаливанию и добавлению сахара. Роспотребнадзор старается внедрить принципы правильного питания у всех групп населения. Для информирования россиян о содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте на основании методических рекомендаций, выработанных Роспотребнадзором совместно с Центром питания и биотехнологий, в стране работает система «Светофор». В настоящее время она реализуется еще и через систему «Честный знак», добавила Попова. И в завершении выпуска народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили свой первый музыкальный клип. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе артиста. В клипе принял участие народный артист России Сергей Безруков. В Третьяковской галерее актер зачитал для ролика фрагменты из «Слова о полку Игореве». В клипе знаменитые полотна Виктора Васнецова оживают, а музыканты Московского джазового оркестра наполняют джазом залы Русского музея. Бутман признался, что ему и оркестр хотелось сделать первый музыкальный клип особенным и удивить слушателя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
4: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Выбросившийся на сочинский пляж кит был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке можно фотографироваться только с ними.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Тяжело молчать, особенно когда тебя не спрашивают. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: В деревеньке стоит хата глиною намазана, там сидит моя милашка, за ногу привязана.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1979 год.
7: Тот самый Мюнхгаузен.
6: Камера, мотор.
8: Господи, господи, как мы несправедливы были к нему. Как жестоки.
9: Кто же мог знать, что все так обернется. Мы были искренне в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза.
10: Такова судьба всех великих людей. Современники их не понимают.
8: Современники? Ну мы-то родственники. Мне страшно вспомнить. Я хотел убить его. Мы все убили его. Убийцы!
10: Прекрати, Фео, мне надоели твои истерики. Спустя 3 года после его смерти вся Германия благоговейно произносит имя барона Мюнхгаузена. В этом прежде всего заслуга его родных.
8: Ах, если бы он был жив.

0: если бы можно было время повернуть вспять.
1: Нет, ну зачем же, дорогой мой? Этого как раз не надо. Время пусть идет, как идет.
2: VFM. Верный дэнс-выбор.

Вместе из часа в час. ВПМ. Энергия твоего вечера.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание «Variety». В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Я не интересуюсь политикой. Всю правду расскажет лет через 20 по РЕН-ТВ.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Нужно всегда улыбаться. Кому-то искренне, кому-то назло. Разные мысли.
7: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Повстречал турист медведя у березового пня. Будешь завтраком туриста, а туристом буду я.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Место встречи изменить нельзя.
7: Камера, моток.
9: Вот у меня, батяня, был молоток. Нарожал нас шестерых и отправился за городской деньгой. Нас, правда, не забывал. Каждый месяц доплатное письмо. А однажды приехал, гостиницу привез. Конфет сладких. А на третий день корову свел со двора. И главное, что удумал стервец, в опорке ее обул.
10: Зачем?
9: А для того, чтобы труднее было искать. Может, с тех пор у меня и страсть к лесному делу? Как думаешь, Шарапов?
0: Твой регион.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный наматрасник. Eight Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двух местных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
2: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот ты вчера ходил в магазин за картошкой, да?
3: Ну да, а что, она вся плохая?
2: Нет, она вся свекла.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Пустых людей тяжелей переносить. Разные мысли.

0: наш не щадит ни богатых, ни бедных, мокнет столица. Чувству живому от дней беспросветных трудно укрыться.
1: Льется вода, как из тысячи кранов,

0: спасатели!
1: Народные частушки!
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1978 год. 31 июня.
7: Камера, мотор.
8: Принцесса, перед вами герой.
9: А перед вами, ваше величество, Брун и Хвостун.
10: Ваше высочество, если бы вы были принцем, я вызвал бы вас на дуэль.
9: Я не принц, но и вы не мужчина. Защищайтесь.
8: Ой. Сэр Генри, не трусьте. Принцесса всех своих женихов проверяет на боеспособность.
9: Ну, сэр.
10: Я не трус. Но я боюсь. Шизофреничка.
2: Не скучай, 99.3 и бавляй.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится, а это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали, но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, свернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием. Прием.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Крановщик 6-го разряда забрал ребенка из садика, не выходя с работы.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Не стой, где попало. Попадет еще раз.

0: Матрешки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
3: Звезды кино.
4: Внимание, тишина на площадке.
3: 1990 год. Паспорт.
4: Камера, мотор.
5: Боря, ты что, оглох?
6: Ворух я, ворух, пошли, понял?
5: Пошли. Деньги давай, порух. Мне в Тбилиси надо позвонить.
7: Босс, что ты к нам привязался? Что ты нас тут компрометируешь? Уже весь Израиль знает, что ты КГБшник.
6: Да?
5: Эй, прохиндей. Ладно. Я агент КГБ.
6: Ну почему наш комитет должен в ресторане за тебя платить? Ты что, работаешь на нас, а?
7: Дай ему 20 шекелей, пусть он подавится.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
1: Закрома Родины.
2: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября в Лохове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
6: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Так говоришь, я красивый?
3: Очень красивый.
2: Ну, а вот так красивый?
3: И так красивый.
2: Ну-ка, погоди, а вот здесь вот я отойду. Ну, а вот здесь я красивый?
3: И там тоже красивый. Ну, товарищ лейтенант, ну отдайте права, ну мне же ехать надо.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. А является ли каша в голове пищей для ума?

0: лошади, вытаскивай!
1: Народные частушки!
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1968 год. Золотой теленок.
6: Камера, мотор.
7: Поляковского убьют! Поляковского убьют же!
8: Уже? Что-то очень быстро.
7: Ведь Поляковского убьют!
8: Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют?
7: Около 5 минут бьют.
8: Так бы и сказали. Вздорный старик. Пошли полюбуемся, подробности по дороге.
9: Разрешите, мужчины! Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе. Пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Этот? Спокойно, товарищи! Одернем нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждан и свидетелей. Записываем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывает кроссоверу дорогу в таксопарке. Это должно увеличить спрос на автомобили. Напомним, серийное производство «Лады Азимут» уже началось, а в продажу машины должны поступить до конца года. Стали известны характеристики гибридного G-Tour T1 для России. Кроссовер получит силовую установку на 347 лошадиных сил, но привод только передний. G-Tour T1 с бензиновым мотором доступен и с полным. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной линии на решетке радиатора. Цены и дату старта продаж пока не объявили. Российские дилеры начали закупать машины впрок. До конца года они хотят привезти побольше новых автомобилей по параллельному импорту. Причина простая – с 1 января снова вырастут ставки утильсбора. Это поднимет цены на ввозимые машины. По опыту прошлых лет это значит, что резкого подорожания после Нового года не будет. Цены вырастут постепенно. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводного он отличается другим мотором и коробкой передач. Мощность та же, но робот семиступенчатый и тяги стало больше. Зимой по снегу и на грунте кроссовер будет вести себя увереннее. Цена в топовой комплектации от 2 900 000 рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
2: ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Парень знакомится с родителями будущей невесты. И папа предлагает. Ну что, Толя, выпьете что-нибудь?
3: Ой, спасибо, простите, вы знаете, я не пью.
2: Да? Скучно вам будет с Анечкой-то.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Вы зря думаете, что я добрый. Просто у меня зла на вас не

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Едет поезд в Магадан, голубые дали. Мы такую красоту там в гробу видали.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1953 год. Свадьба с приданым.
6: Камера, мотор.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: В ритме Ленинградской области.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: «Гороскоп». На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это «Гороскоп». Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
6: Овен.
7: Сегодня овнам следует провести день с максимальной пользой для личной жизни. Заводите новые знакомства и восстанавливайте старые.
6: Телец.
7: Тельцам сегодня неплохо бы провести время за общением с окружающими. Узнайте много полезного и нового.
6: Близнецы.
7: Близнецам сегодня захочется перемен. Начать можно с перестановки мебели.
6: Рак.
7: Ракам сегодня нужно решиться двигаться в выбранном направлении. Правильным оно будет или нет, покажет только время.
6: Лев.
7: Сегодня львам придется заниматься чужими делами. Приятного мало, но в будущем ваша помощь сыграет на руку.
6: Дева.
7: Девам сегодняшний день лучше провести в уединении. Вести себя вы будете странно. Говорить не то, о чем думаете, и реагировать на слова окружающих не лучшим образом.
6: Весы.
7: У весов сегодня много дел. Осталось решить, за какое приняться сначала.
6: Скорпион.
7: Скорпионам сегодня следует посвятить день домашним хлопотам. Порядок и уют – главные составляющие гармонии в семье.
6: Стрелец.
7: Сегодня стрельцам будет сопутствовать удача. Воспользуйтесь моментом.
6: Козерог.
7: Козероги сегодняшний день лучше всего провести на свежем воздухе. Вы слишком устали, издергались и измотались. Пора отдохнуть и расслабиться.
6: Водолей.
7: Водолеям сегодня нельзя сдаваться, даже если опускаются руки. Вам осталось совсем чуть-чуть.
6: Рыбы.
7: Рыбы сегодня будут полны энтузиазма. Зато с идеями будет напряжно. Воспользуйтесь советами окружающих и творите. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: Твой регион. Твой регион.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето» и на всякий случай сделала пометку 18+.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Когда тебя ставят в дурацкое положение, трудно сказать, что ты не дурак. Разные мысли.

0: осень. Погрустим сегодня вместе.
1: Осень, но зачем терзать?

0: птичья шерсть. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1990 год. Паспорт.
5: Камера, мотор.
6: Лурди целый палец.
7: Ты синий пакет не видел?
8: О, гадал.
7: Да, я его выбросил.
6: Как и здесь?
7: Ты что, с ума сошел? Это грузинскую землю я на память взял. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани. Вон грузинская земля. Три шага сделать лень.
1: Не скучай. 99,3 и бавляй.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: FM. От жизни все бери. Все бери. 99.3.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где я

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

VFM. If you ask a stupid question,

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Там, где ты. 99.3.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Лохове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Там, где ты.

0: Три часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.